0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости. На Компас-ФМ.
1: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Ирина Журавлик. Здравствуйте. Бесплатный сервис по продаже автомобилей создали на сайте Белтехосмотра. Правда, бесплатная площадка доступна только для граждан. Автовладельцы на ней могут размещать свои бесплатные объявления о продаже авто. Для размещения объявления необходимо зарегистрироваться на сайте gto.by, а в личном кабинете указать все о продаваемом автомобиле и дождаться модерации. После проверки информации о транспорте появится на главной странице во вкладке «Продажа автомобилей». А еще водителей завлекают комплексной предпродажной диагностикой. Ее можно пройти на станциях предприятия. Те, кто это сделает, получат специальную наклейку о проверке технического состояния автомобиля. Она служит для покупателя подтверждением независимой проверки в госпредприятии. Продажа автомобиля с отметкой «Проверено Белтехосмотр» – дополнительное преимущество для продавца и гарантия технической прозрачности для потенциального клиента. В продаже появились Volkswagen Transporter, BMW 5 серии, Geely Atlas и Skoda Octavia. Меня зовут Ирина Журавлик. Это были народные новости. Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
0: Народные новости. Реклама на Компас-ФМ. Радио «Компас-ФМ» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас-ФМ». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас-ФМ». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

На часах в студии 9.28, понедельник, 20 июля. Удивительное время. Утро уже не утро, день еще не день. Золотая середина, когда можно переключить мысли и начать все заново. Так что, если ваше утро не задалось, прямо сейчас самый подходящий момент это исправить. Ну а музыка, как известно, это лучший помощник. Вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Егорова. И сейчас о музыке. Вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро. Юлиана Караулова. Легкие градусы, градусы. Меня уносят под дип-хаус, карусель. Перед этим послушаем Парк Горького.

0: Ну а раньше всех смысловые галлюцинации.
1: Вечно молодой, вечно пьяный.
0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Партизанском проспекте от Селицкого до Ангарской 12 минут, на Киселево от Красной до Богдановича 9 минут, на Сурганово от Куйбышева до Богдановича 4 минуты вас задержат.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: 9:40 утра. Поздравляю. Первый рывок выдержали, кофе выпили, все, что планировали на утро, почти выполнили. Теперь готовимся ко второму тайму. Кстати, 20 июля 1976 года аппарат «Викинг-1» сел на Марс. И если у вас на рабочем месте сейчас не Марс, а хотя бы Земля, вы уже в плюсе. Меня зовут Наталья Гурова, вы слушаете «Компас ФМ», и вот кого мы услышим очень скоро. Это Юлианна Караулова, перед этим «Парк Горького». Ну а раньше всех «Моральный кодекс». Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: «Дорожный компас».
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Партизанском проспекте от Селицкого до Железнодорожного моста 5 минут. На Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской 4 минуты.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер. На Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Интерактивное танцевальное шоу «Сады сновидений» пройдет сегодня в Доме экспериментального искусства. Это синтез современной хореографии, живой музыки и мультимедийной сценографии. Вы увидите танцоров, которые взаимодействуют с потоками воды, полетом и другими визуальными эффектами. Живая музыка переплетается с пластикой артистов, каскады дождя разбиваются о сцену и реку воды. А еще будет озеро из дыма, лазерные лучи и проекции на огромную парящую планету. Максимально реалистично и поглощающе. Все это отражение истории, где героиня, пройдя путь Персеноны, оказывается между двумя садами. Один сад дышит цветами, а другой растворяется среди тумана снов. Интерактивное танцевальное шоу «Сады сновидений» начнется сегодня в 8 вечера. Стоимость билета от 90 до 150 рублей.
0: Планы на вечер.
3: Вторая часть фильма «На деревню дедушки» идет в кинотеатрах. Это российская семейная комедия, где в главных ролях Юрий Стоянов и Федор Добронравов, Антон Филипенко и Ингрид Алеринская. И вот как разворачиваются события. Владик снова проводит летние каникулы у деда Юры по маминой линии. Неожиданно в деревне появляется Виктор, дедушка Владика по папе, бывший дипломат. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его историями о путешествиях по миру. Между дедами вспыхивает конкуренция за внимание внука, от едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра все больше чувствует, что проигрывает, но внезапно всплывает опасная тайна из прошлого Виктора и появляется возможность избавиться от конкурента. Фильм «На деревню дедушки 2» длится 1:35, стоимость билета от 16 до 18 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости к этому часу. Вера Светлова приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро группа «Браво». Перед этим послушаем Soul Asylum.

0: Их песня «Поезд беглец» не пропустите. Ну а в самое ближайшее время «Братья Гримм».
1: Шагаешь босиком по улице, и если никто не простудится, то все пренепременно сбудется.
0: Ждем сразу после выпуска новостей, ну а пока проверяем дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Вера Светлова. Привет, Вера, что интересного расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о последствиях землетрясения в Венесуэле и об итогах чемпионата мира по футболу.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 5208 человек, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Ранения получили 16 740 человек, почти 18 тысяч лишились крова. Напомню, землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксированы две серии подземных толчков. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. А после землетрясения произошли почти 1500 афтершоков. Пилотов сельскохозяйственных дронов будут готовить в Смиловичах с нового учебного года, пишет Белта. Так, в программу по подготовке трактористов, машинистов сельхозпроизводства уже включены дроны. То есть управление, эксплуатация и ремонт беспилотников. Как отметили в Смиловичском государственном колледже, летательные аппараты помогают аграриям своевременно обрабатывать, подкармливать и подсушивать культуры перед уборкой. А лучшая лаборатория для ученых и аграриев – поля. И в полевых условиях беспилотные технологии проверяют уже не первый год. Сборы Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор» продолжаются в 72-м объединенном учебном центре, рассказали в Минобороны. Так, юноши и девушки живут на территории соединения, где для них организована насыщенная программа с распорядком дня и занятиями по предметам начальной военной подготовки. Как отметили в центре, это важная профориентационная работа, так как молодежь посмотрит на службу и армию изнутри, что может поспособствовать сделать первый шаг к выбору профессии военнослужащего. И последнее. Футболисты сборной Испании стали чемпионами мира, пишет Белта. В финальном поединке 23-го планетарного форума испанцы победили в Нью-Йорке команду Аргентины со счетом 1-0. А вот бронза досталась сборной Англии, которая победила французов 6-4. Добавлю, сборная Бразилии 5 раз становилась чемпионом мира, у Италии и Германии по 4 титула, 3 у Аргентины, по 2 у Франции, Уругвая и Испании, 1 раз побеждали футболисты Англии.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха в этих городах до 24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Боль? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, какая делегация прибыла с рабочим визитом в Беларусь и о том, сколько муравьев на планете.
1: Новости. На Компас FM.
0: Делегация арабского парламента прибыла с рабочим визитом в Беларусь, сообщает телеканал СТВ. В составе представителей Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании запланированы переговоры с руководством Нацсобрания и ключевых организаций страны. В центре обсуждения развития политического диалога, инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество, гуманитарные проекты. А продлится визит по 22 июля. Белорусские хирурги удаленно прооперировали пациента в Китае, пишет .бай. Это стало возможным благодаря роботу-хирургу. Его в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии установили в феврале. И он уже выполнил более сотни операций. Системой управляет человек, а робот – это продолжение руки. Именно такой механизм позволяет проводить хирургические вмешательства за тысячи километров. В центре также отметили, что операции с помощью робота расписаны до конца года. Районный этап военно-прикладной игры «Прорыв» прошел в Речице, рассказали в Минобороны. Участвовало 6 команд. Соревнования включали огневую подготовку, разборку и сборку автомата, метание гранаты на дальность и точность, стрельбу из пневматической винтовки и другое. И последнее. Ученые пересчитали всех муравьев на Земле, пишет .бай. Так сейчас на планете живет около 20 квадриллионов муравьев. Это число с 15 нулями. Если разделить его на количество всех людей, получится примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого жителя. Чтобы получить максимально точную оценку, ученые проанализировали данные почти 500 полевых исследований. Как пояснили эксперты, муравьи играют важную роль в экосистемах, поэтому понимание их реальной численности позволяет лучше оценить состояние экосистем и понять, как устроена жизнь на планете.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха в этих городах до 24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Наша песня.
1: Мы

0: На часах почти 15. Будем продолжать этот пасмурный июльский понедельник под любимые хиты, которые добавят нам солнечного настроения. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и вот каких исполнителей ждем совсем скоро. Появится дуэт Стаса Михайлова и Таисии Повали.
1: Отпусти, отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит.
0: До этого споет Брайан Адамс. А раньше всех услышим группу «Чайф».
2: Уезжаю, уезжаю, впрочем, как всегда вспоминаю.
0: И эту композицию ждем сразу после выпуска новостей.
3: В Минске 15 часов.

0: О новостях нам расскажет Ирина Журавлик, она уже в студии. Ира, привет, что интересного успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, с кем Беларусь готова наращивать контакты и о том, какой город добавили в маршрут «Золотое кольцо России».
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь готова наращивать межпарламентские контакты с арабскими странами. Об этом сказал председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с членами делегации арабского парламента сегодня, пишет Белта. По его словам, дальнейшее наращивание надо подкреплять конкретной повесткой дня, в том числе учитывая многие взаимные интересы у двух стран. Также Игорь Сергиенко отметил, что обе стороны выступают за соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, равноправное сотрудничество и культурное многообразие. И указал, что Беларусь последовательно поддерживает позицию арабских стран на международной арене, в том числе по вопросам регионального глобального мира и безопасности. Бесплатно могут обучиться безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости, пишет Белта. Как рассказали в Минтруда и соцзащиты, сейчас по востребованным профессиям набирают в группы по всей стране. Например, в Витебске доступны специальности повара, электрогазосварщика, облицовщика плиточника и машиниста котельной. В Могилеве и Могилевской области обучат на кочегара, котельной, повара, дорожного рабочего, водителя автомобиля и троллейбуса. В Минске предлагается обучение на повара, а чтобы записаться в группы, надо обратиться в службу занятости по месту жительства. Сборы Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор» продолжаются в 72-м объединенном учебном центре, рассказали в Минобороны. Так юноши и девушки живут на территории соединения, где для них организована насыщенная программа с распорядком дня и занятиями по предметам начальной военной подготовки. Как отметили в центре, это важная профориентационная работа, так как молодежь посмотрит на службу и армию изнутри, что может поспособствовать сделать первый шаг к выбору профессии военнослужащего. И последнее. Еще один город добавили в маршрут «Золотое кольцо России», пишет .by. Так, в данные туры с посещением основных 9 или примерно 20 населенных пунктов включили Тверь. По словам губернатора Тверской области Виталия Королева, для города такой статус открывает новые горизонты как в туризме, так в развитии экономики и обновлении инфраструктуры. Также он улучшит и качество жизни людей.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве и Витебске будет до 24 градусов тепла, а в Минске до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

гимном этого лета. Но все-таки теплится еще надежда, что хотя бы август выдастся знойным и без всяких температурных качелей, скажем так. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и самое время узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споет Бурито. Знаешь, я тебя никому не отдам. До этого появится Maroon 5. А раньше всех услышим конец фильма. Вновь за окном новый день. Этот новый день прозвучит прямо сейчас.

0: Ани Лорак мы слушали только что в эфире с композицией «Зажигай сердце». Ее написал известный казахстанский композитор Эркеш Шакеев. И, по словам самого автора, идея трека пришла к нему во время перелета из Москвы. В соседнем кресле сидела девушка, с которой он разговорился, и эта мимолетная встреча подарила ему вдохновение для создания страстного признания в любви. А я напоминаю, что вы слушаете Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и предлагаю встречать этот вечер вместе под любимые треки, под которые тоже можно вдохновляться в этот понедельник. У нас впереди Бурито, Maroon 5, а раньше всех город 312, и все это ждем после программы «Здоровый день», в которой узнаем о продукте, который дает энергии меньше, чем мы тратим на его переваривание. Расскажет Михаил Громов, но сначала я расскажу о пробках.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги свободны, в Могилеве пробка есть одна, на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе. В Минске трехбальная загруженность, буквально несколько крупных пробок, одна из них на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости, еще одна на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской, и также есть затор на Лобанка от Одинцова до Притыкова.
1: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. И сразу вопрос. Зачем мы едим? Ну, то есть, зачем это все? Завтрак, обед, ужин, второй ужин, третий. Простите, увлекся. Так вот, основная задача приема пищи – получить энергию. А вы знали, что есть такой продукт, который дает энергии меньше, чем организм затрачивает на его переваривание? Получается, что фраза «Чтобы такого съесть, чтобы похудеть» вовсе не шутка. Именно так. Сегодня я расскажу про пекинскую капусту, а также почему ее называют природным абразивом организма.
1: Здоровый день!
2: Родина овоща действительно Китай. Такое название этот лопоухий качан получил в честь столицы Поднебесной. Что интересно, пекинка выращивается в Китае уже как минимум 3000 лет, а вот в Европе она стала популярной всего чуть меньше 100 лет назад. Вторая страна, в которой появился этот овощ – Япония. Именно благодаря ей мир получил ту самую пекинку, которую мы сегодня видим в магазинах. Многие столетия назад восточные врачеватели назначали ее как лекарство от многих болезней. Но в первую очередь она была показана людям с лишним весом. Дело в том, что она содержит много грубой клетчатки, которая плохо переваривается и действует на пищеварительную систему, как самый настоящий абразив, выводя все лишнее. Кроме того, наличие витаминов создает хорошее сочетание очищающего эффекта и подпитки организма полезными веществами. По словам диетологов, пекинская капуста гораздо полезнее любых других видов капусты, в том числе и хорошо знакомой нам белокочанной. Этот овощ – источник большого количества фолиевой кислоты. Она полезна всем, особенно в холодное время года. Но особо в ней нуждаются беременные женщины, так как она стимулирует рост здоровых клеток организма. Правда, дамам в положении стоит быть поаккуратнее из-за грубой клетчатки, которой богата капуста. Также в пекинке содержится лизин – аминокислота, обладающая противовирусным свойством, а еще она хорошо восстанавливает ткани после травм и выводит из крови плохой холестерин. При подагре капуста связывает и выводит соли мочевой кислоты из суставов. Также она избавляет от отеков и скачков давления. Рекомендована пекинка и диабетикам, так как снижает сахар в крови. Полезна капуста и для печени, ведь в листьях содержится набор витаминов, которые поддерживают ее работу и особенно полезны при гепатите. Ну и в конце концов, если у вас нет противопоказаний, ее можно смело уплетать в большом количестве даже на ночь. Голод уйдет вместе с лишним весом. И хотя особого вреда у пекинки нет, людям, страдающим от язвы и повышенной кислотности желудка, а также варикозного расширения вен, панкреатита и энтерита, не стоит перебарщивать с этим овощем. Тут, как всегда, работает поговорка «все хорошо в меру». На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: вместе с Компас FM.
1: В темноте, будто был я, признавался только что Лермонт, и сегодня мы тоже будто в темноте. Пасмурное небо крадет драгоценные солнечные лучи и забирает у нас возможность набираться витамина D. Дофамина тоже, соответственно, не хватает, а значит, будем добывать его в других местах. И общеизвестный факт. Музыка, между прочим, помогает вырабатывать дофамин, так что делаем громче любимые хиты на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и у нас впереди группа «Пицца», Тина Тернер, а раньше всех группа «Танцы минус». Ее услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Сейчас узнаем, где появились пробки, и по информации сервиса Яндекс.Карты в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве две пробки, обе на объездной дороге от Гомельского шоссе до Славгородского шоссе и в обратном направлении. В Минске трехбальная загруженность. Из крупных пробок только одна на улице Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 5 и начинаем встречать понедельничный вечер. Радует уже только то, что нет дождя, как утром. Но имейте в виду, что на завтра его снова передают. Не забывайте одеться чуть теплее и захватить зонтик. А в дорогу захватите любимую музыку, которая поддерживает солнечное настроение в любую погоду. Для этого с вами Компас FM, я Дарья Ветрова и классные исполнители. Вот кого ждем в эфире. В ближайшее время появится Нюша.
1: Пускай всегда, где ты, там я.
0: До этого споет Джо Кокер.
2: But tell me why, every time I try.
0: А раньше всех услышим високосный год.
3: И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
0: Ждем эту композицию после выпуска новостей, а пока расскажу вам о дорожной обстановке.
4: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве две пробки, одна на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе, вторая на проспекте Мира, от Большой Машековской до Первомайской. В Минске пробка на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости, еще одна на Лобанка от Одинцова до Притыцкого и также на Киселева затор от площади Победы до улицы Куйбышева.
4: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Самое время узнать, что нового произошло в стране и в мире. Об этом нам расскажет Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Какие новости?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу, какие разработки представит БГУ в Индонезии и о том, какая страна возглавила рейтинг FIFA.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: БГУ представит разработки на международной выставке в Индонезии, пишет Белта. В экспозиции около 20 инновационных изобретений в области пищевых технологий, перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и упаковочных решений. Она включает продукцию из серии «Еда умного города». Это сухие композиции предварительно измельченных сушеных овощей, зелени, пряностей, соли и других ингредиентов. К слову, разработки БГУ войдут в национальную экспозицию Беларуси, а продлится выставка с 21 по 24 июля. Более 16 тысяч квартир построено в стране за первое полугодие, пишет Белта. Так, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию почти 525 тысяч квадратных метров. Для многодетных семей – 156,5 тысяч. И в сельских населенных пунктах ввели более 640 тысяч квадратных метров. Как школьники проводят летние каникулы с армией, рассказали в Минобороны. Для подрастающего поколения в летний период в соединениях и воинских частях военнослужащие организовывают досуг, проводят экскурсии, показные занятия и прочие активности. И последнее. Испания возглавила рейтинг FIFA после победы на чемпионате мира, пишет Белта. В решающем поединке аргентинцы не смогли защитить титул, уступив испанцам в дополнительное время со счетом 0-1. Капитана сборной Испании Родри признали лучшим игроком планетарного форума, за что он получил золотой мяч. У лидера сборной Аргентины Лионеля Месси серебряный мяч. А бронзовый достался лучшему французскому бомбардиру, забившему 10 мячей, Килиану Мбаппе. Так, в топовой десятке июльского рейтинга Испания на первой строчке, за ней разместилась Аргентина, на третьей позиции Франция.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди. Возможно, гроза. В Могилеве и Витебске будет до 24 градусов тепла, а в Минске до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Композиция «Крест и ладонь» стала визитной карточкой певца Айвана, он же Александр Иванов. Сингл ознаменовал старт его сотрудничества с продюсером Виктором Дробышем, мгновенно завоевал народную любовь и стал мощным хитом на постсоветском пространстве. Трек прогремел на всю страну благодаря участию артиста в российском телевизионном проекте «Главная сцена». Композиция буквально взорвала зал, и по итогам шоу Александр получил специальную премию «Выбор продюсеров». Услышим этим вечером еще много классных треков, поэтому оставайтесь на Компас FM. С вами здесь я, Дарья Ветрова. И дальше мы услышим Нюшу, Джо Кокера, а раньше всех Александра Маршалла. Он появится в эфире после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты, узнаем, где появились пробки, и по информации сервиса в Витебске это Замковое у пересечения с Ленина и Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и две пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской и от Крыленко до Ленинской. В Минске четырехбальная загруженность, пробка на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до улицы Силицкого, на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости, также на улице Радиальной от Эмельянюка до Партизанского проспекта.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза. В Могилеве и Витебске будет до 24 градусов тепла, а в Минске до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас-ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас-ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас-ФМ. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас-ФМ» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза. В Могилеве и Витебске будет до 24 градусов тепла, а в Минске до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: в этом городе все сумасшедшие. Нет, это точно. В этом городе все сумасшедшие.
1: Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве и Витебске будет до 24 градусов тепла, а в Минске до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве и Витебске будет до 24 градусов тепла, а в Минске до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве и Витебске будет до 24 градусов тепла, а в Минске до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза. В Могилеве и Витебске будет до 24 градусов тепла, а в Минске до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закатка

жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки.